0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54. В четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Вашингтоне состоялась знаковая трехсторонняя церемония, в ходе которой представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочное соглашение. По информации от высокопоставленного дипломатического источника, данный документ закладывает основу для полного прекращения многомесячного вооруженного противостояния и открывает прямой путь к долгосрочному урегулированию в регионе. Согласно пунктам подписанного договора, армия обороны Израиля сохранит свое присутствие на так называемой «желтой линии контроля». В то же время с остальных ливанских территорий, зафиксированных в мирных соглашениях, запланирован скоординированный вывод израильских подразделений. Стороны

переходит к этапу создания рабочих групп для фиксации окончательных условий безопасности. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил о крупном дипломатическом и военном успехе по итогам трехсторонних переговоров в Вашингтоне. Ключевым итогом соглашения премьер-министр назвал сохранение контроля Цааля над стратегической зоной безопасности на юге Ливана. Силы обороны Израиля останутся на этих позициях до полного разоружения радикальных группировок и ликвидации непосредственной угрозы северным рубежам страны. По словам Нетаньяху, подписанный документ наносит серьезный прямой удар по амбициям Тегерана. Руководству Исламской Республики и подконтрольным силам было прямо указано на отсутствие у них легитимной роли в Ливане. В рамках мирного трека запускаются две пилотные зоны, рекомендованные военным командованием, где регулярная ливанская армия начнет развертывание для перехвата контроля над территорией. При этом изначальный оборонительный пояс безопасности, защищающий израильские населенные пункты от ударов противотанковыми ракетами, остается закрытым для гражданского населения. Нетаньяху подчеркивает, что приоритетом государственной политики остается абсолютное обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня, заявив, что по кораблям в Ормузском проливе было запущено как минимум 4 беспилотника. Далее цитирую. «Исламская республика Иран выпустила по меньшей мере 4 беспилотника-камикадзе по кораблям, проходящим через Ормузский пролив. Один из беспилотников поразил верхнюю палубу крупного и очень дорогого грузового корабля. Ущерб был нанесен, но корабль смог продолжить свой путь. Мы сбили еще 3 беспилотника. Очевидно, это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», написал Дональд Трамп. Ну и уже ночью, 28 июня, американская авиация нанесла удары по военным объектам на территории Ирана. Согласно официальному заявлению Центрального командования США, под огонь с воздуха попали прибрежные радиолокационные станции, а также склады ракетного вооружения и боевых беспилотников. В Вашингтоне подчеркнули, что данная операция стала прямым ответом на действия иранской стороны, которая, напомню, сутками ранее задействовала беспилотники для атаки на торговые суда под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Ди Венс констатировал, что руководство Исламской Республики нарушило условия соглашения о прекращении огня и предупредил, что любое проявление агрессии встретит жесткое противодействие. В свою очередь, в Иране пообещали организовать, цитирую, «сокрушительные ответные меры против американских сил». Конец цитаты. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

Радио. Музыка.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть выражение, которое трудно передать одним русским словом. «Дин вахешбон». Дословно это означает «суд и отчет». Но в израильском контексте речь идет не только о юридической ответственности и не о бухгалтерии. Речь идет о принципе. За решение и действие должен быть ответ, и этот ответ должен быть сформулирован. Здесь важны два слоя. «Дин» — это оценка по правилам, что допустимо, а что нет. «Хешбон» — это отчетность, объяснение, как и почему было принято решение, кто участвовал, что было известно в момент выбора. Эта логика глубоко встроена в израильскую общественную культуру, особенно в ситуациях кризиса или ошибок. От руководителей, от институтов, от системы ожидают не только результаты,

Дата, но и прозрачного объяснения, что произошло, кто несет ответственность и какие выводы сделаны. Важно понимать, динбы хешбон не всегда означает наказание. Иногда речь идет именно об отчетности. Назвать факты, обозначить ответственность, признать ошибку, описать выводы. Не замолчать и не растворить в общих формулировках. Отсюда в Израиле такая чувствительность к молчанию. Когда нет ответа, общество ощущает, что нарушен базовый договор. Событие не может просто исчезнуть из повестки без попытки разобраться. Дин вахешбон не гарантирует справедливого исхода, но задает требования. Решение нельзя оставлять без оценки, а действия – без объяснения. Это выражение живет в языке именно потому, что отражает ожидания, которые здесь разделяют многие. За каждое важное решение рано или поздно придется дать отчет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня около 8 часов утра в Яфо в результате мощного взрыва автомобиля погиб 40-летний мужчина. Как сообщили прибывшие на место происшествия медики, от полученных многочисленных травм он скончался на месте. Еще один человек получил ранения различной степени тяжести. Он был экстренно госпитализирован в больницу Вольсон в Хулоне. На месте происшествия работают крупные силы полиции и эксперты-криминалисты, которые приступили к сбору улик и расследованию обстоятельств этого инцидента. Глава израильского правительства Бенямин Нетаньяху объявил о крупном дипломатическом и военном успехе по итогам трехсторонних переговоров в Вашингтоне. Ключевым итогом соглашения премьер-министр назвал сохранение контроля Цааля над стратегической зоной безопасности на юге Ливана. Силы обороны Израиля останутся на этих позициях до полного разоружения радикальных группировок и ликвидации непосредственной угрозы северным рубежам страны. По словам Нетаньяху, подписанный документ наносит серьезный прямой удар по амбициям Тегерана. Руководству Исламской Республики и подконтрольным силам было прямо указано на отсутствие у них легитимной роли в Ливане. В рамках мирного трека запускаются две

беспилотные зоны, рекомендованные военным командованием, где регулярная ливанская армия начнет развертывание для перехвата контроля над территорией. При этом изначальный оборонительный пояс безопасности, защищающий израильские населенные пункты от ударов противотанковыми ракетами, остается закрытым для гражданского населения. Нетаньяху подчеркивает, что приоритетом государственной политики остается абсолютное обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня, заявив, что по кораблям в Ормузском проливе было запущено как минимум 4 беспилотника. Далее цитирую. «Исламская республика Иран выпустила по меньшей мере 4 беспилотника-камикадзе по кораблям, проходящим через Ормузский пролив. Один из беспилотников поразил верхнюю палубу крупного и очень дорогого грузового корабля. Ущерб был нанесен, но корабль смог продолжить свой путь. Мы сбили еще 3 беспилотника. Очевидно, это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», написал Дональд Трамп. Ну и уже ночью, 28 июня, американская авиация нанесла удары по военным объектам на территории Ирана. Согласно официальному заявлению Центрального командования США, под огонь с воздуха попали прибрежные радиолокационные станции, а также склады ракетного вооружения и боевых беспилотников. В Вашингтоне подчеркнули, что данная операция стала прямым ответом на действия иранской стороны, которая, напомню, сутками ранее задействовала беспилотники для атаки на торговые суда под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Ди Венс констатировал, что руководство Исламской Республики нарушило условия соглашения о прекращении огня и предупредил, что любое проявление агрессии встретит жесткое противодействие. В свою очередь, в Иране пообещали организовать, цитирую, «сокрушительные ответные меры против американских сил». Конец цитаты. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

облака. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Подразделение ГОЗ – одно из самых закрытых и наименее публичных подразделений ЦААЛя. О нем почти не говорят в новостях и редко упоминают вне профессионального контекста. И это не случайно. ЭГОС был создан в 1995 году как элитное пехотное подразделение специального назначения в составе бригады Голани. Его основная задача – действия в сложной местности – горы, леса, труднодоступные районы, прежде всего на севере страны. Это подразделение, рассчитанное на длительную работу вне привычной инфраструктуры. Название ЭГОС переводится как «орех» – символ плотной скорлупы, выносливости и необходимости действовать точно и терпеливо. Здесь не делают ставку на скорость или эффектность. Ключевые качества – маскировка, навигация, умение долго оставаться незаметным и работать в небольших группах. Отбор в ЭГОС считается одним из самых тяжелых в сухопутных войсках ЦААЛя. Физическая подготовка сочетается с серьезными требованиями к психологической устойчивости. Здесь ценят не индивидуальный героизм, а надежность, дисциплину и способность действовать в команде в условиях неопределенности. В отличие от других элитных подразделений, ЭГОС почти не присутствует в

массовой культуре. У него нет узнаваемого мифа, сериалов или романтического ореола. Зато внутри армии это подразделение воспринимается как профессиональный инструмент, на который всегда можно положиться. И ГОС отражает определенный тип военного мышления. Минимум слов, максимум подготовки, работа без лишнего внимания. Не образ и не символ, а функция. Именно так в Израиле часто понимают настоящую эффективность. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Соглашение, подписанное между США, Израилем и Ливаном, представляет собой исторический успех, который закладывает основу для новой реальности и долгосрочной безопасности на северных рубежах страны. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что армия обороны Израиля сохранит свое присутствие и буферную зону на юге Ливана, включая и стратегический хребет Бафор. Глава оборонного ведомства четко обозначил ключевой принцип документа. Никакого нового отвода израильских сил не произойдет до тех пор, пока Хизбалла не будет полностью разоружена на всей ливанской территории. При этом за Цаалем закрепляется полная свобода действий для предотвращения любых потенциальных угроз и недопущения восстановления военной инфраструктуры. По словам министра, данные договоренности стали результатом мужества бойцов Цааля и стойкости жителей Севера. Кац также добавил, что соглашение наносит мощный стратегический удар по региональным амбициям иранской стороны. Руководство Исламской Республики пыталось заставить нас, Израиль, отступить с помощью давления и угроз. Однако этот план потерпел полный крах, сказал Исраэль Кац. Армейское командование в Бейруте выступило с экстренным обращением на фоне вспыхнувших беспорядков в Ливане. Силы правопорядка Ливана объявили о готовности жестко пресекать любые попытки дестабилизации после того, как сторонники иранской стороны устроили уличные протесты, выражая яростный протест против подписания официальным правительством соглашения с нами с Израилем. В специальном заявлении военных подчеркивается, что армия Ливана не позволит ставить под удар гражданский мир в стране. Любые действия с перекрытием транспортных артерий, блокирование дорог, а также акты вандализма и нападения на государственную или же частную собственность будут немедленно и решительно

подавляться, заявляют в Бейруте. Глава Белого дома, президент США Дональд Трамп, обратился с открытым и бескомпромиссным ультиматумом к руководству Исламской Республики. Президент Соединенных Штатов дал четко понять, что нынешний виток эскалации может стать поворотным моментом, и администрация США близка к полному исчерпанию лимита дипломатического терпения. Посыл заключается в готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для достижения окончательного результата проводимой операции. В своем обращении американский лидер выступил с заявлением, не оставляющим пространства для двойных толкований. Далее цитирую. «Возможно, настанет время, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность, и нам придется завершить военными средствами миссию, которую мы так успешно начали. Если это произойдет, Иран перестанет существовать», — сказал Дональд Трамп. Главные воздушные ворота страны оказались в центре громкого скандала накануне летнего сезона отпусков. Зона выдачи багажа аэропорта имени Бен-Гуриона превратилась в арену массового столкновения между прибывшими пассажирами и охраной. Конфликт вспыхнул из-за возмущения граждан медленным обслуживанием и долгим ожиданием чемоданов. Ситуацию до предела накалило приближение шаббата и риск не успеть на доступный общественный транспорт. Словесная перепалка мгновенно переросла в физическую конфронтацию. Кульминацией инцидента стал момент обезвреживания одного из активных участников. Вооруженный сотрудник службы безопасности направил штурмовую винтовку на прижатого к полу мужчину. В итоге с опозданием чемоданы были получены, но многие не успели до шаббата на общественный транспорт. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле существует военная цензура, официальный государственный механизм, действующий на основании закона и связанный исключительно с вопросами безопасности. Важно сразу уточнить, чего военная цензура не делает. Она не занимается моральной оценкой контента и не запрещает публикацию тяжелых или шокирующих кадров только потому, что они жесткие или эмоционально трудные для восприятия. Военная цензура работает с другим типом информации. Ее задача – предотвратить публикацию сведений, которые могут нанести ущерб безопасности государства. Это касается, например, данных о передвижении войск, составе подразделений, используемых средствах, точных местах ударов, деталях операций или информации, которая может быть использована противником. Кадры с мест терактов или боевых действий могут быть ограничены по другим причинам – из соображений уважения к жертвам, по просьбе семей, из-за медицинской этики или редакционных стандартов СМИ. Иногда ограничения вводит полиция или суд, но это не функция военной цензуры. Израильские СМИ обязаны передавать на проверку цензору только те материалы, которые потенциально затрагивают вопросы безопасности. Цензор может разрешить публикацию, потребовать изменения формулировок или запретить распространение конкретных данных. Если редакция не согласна с решением, она имеет право обжаловать его, вплоть до Верховного суда. Военная цензура в Израиле – это не инструмент подавления общественной дискуссии, а механизм защиты чувствительной информации в стране, живущей в условиях постоянной угрозы. Она не определяет, что может

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Соглашение, подписанное между США, Израилем и Ливаном, представляет собой исторический успех, который закладывает основу для новой реальности и долгосрочной безопасности на северных рубежах страны. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув, что армия обороны Израиля сохранит свое присутствие и буферную зону на юге Ливана, включая и стратегический хребет Бафор. Глава оборонного ведомства четко обозначил ключевой принцип документа. Никакого нового отвода израильских сил не произойдет до тех пор, пока Хизбалла не будет полностью разоружена на всей ливанской территории. При этом за Цаалем закрепляется полная свобода действий для предотвращения любых потенциальных угроз и недопущения восстановления военной инфраструктуры. По словам министра, данные договоренности стали результатом мужества бойцов Цааля и стойкости жителей Севера. Кац также добавил, что соглашение наносит мощный стратегический удар по региональным амбициям иранской стороны. Руководство Исламской Республики пыталось заставить нас, Израиль, отступить с помощью давления и угроз. Однако этот план потерпел полный крах, сказал Исраэль Кац. Армейское командование в Бейруте выступило с экстренным обращением на фоне вспыхнувших беспорядков в Ливане. Силы правопорядка Ливана объявили о готовности жестко пресекать любые попытки дестабилизации после того, как сторонники иранской стороны устроили уличные протесты, выражая яростный протест против подписания официальным правительством соглашения с нами, с Израилем. В специальном заявлении военных подчеркивается, что армия Ливана не позволит ставить под удар гражданский мир в стране. Любые действия с перекрытием транспортных артерий, блокирование дорог, а также акты вандализма и нападения на государственную или же частную собственность будут немедленно и решительно подавляться, заявляют в Бейруте. Глава Белого дома, президент США Дональд Трамп, обратился с открытым и бескомпромиссным ультиматумом к руководству Исламской Республики. Президент Соединенных Штатов дал четко понять, что нынешний виток эскалации может стать поворотным моментом, и администрация США близка к полному исчерпанию лимита дипломатического терпения. Посыл заключается в готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для достижения окончательного результата проводимой операции. В своем обращении американский лидер выступил с заявлением, не оставляющим пространства для двойных толкований. Далее цитирую. «Возможно, настанет время, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность, и нам придется завершить военными средствами миссию, которую мы так успешно начали. Если это произойдет, Иран перестанет существовать», — сказал Дональд Трамп. Главные воздушные ворота страны оказались в центре громкого скандала накануне летнего сезона отпусков. Зона выдачи багажа аэропорта имени Бен-Гуриона превратилась в арену массового столкновения между прибывшими пассажирами и охраной. Конфликт вспыхнул из-за возмущения граждан медленным обслуживанием и долгим ожиданием чемоданов. Ситуацию до предела накалило и приближение шаббата и риск не успеть на доступный общественный транспорт. Словесная перепалка мгновенно переросла в физическую конфронтацию. Кульминацией инцидента стал момент обезвреживания одного из активных участников. Вооруженный сотрудник службы безопасности направил штурмовую винтовку на прижатого к полу мужчину. В итоге с опозданием чемоданы были получены, но многие не успели до шаббата на общественный транспорт. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

бессильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие от того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

Уральские истории на русском. В студии Александра Боева. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с

0: видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал подписанный с Ливаном документ, цитирую, «стратегической ошибкой» и официально потребовал от премьер-министра вынести соглашение на экстренное голосование военно-политического кабинета. Глава ведомства подчеркнул, что ведет принципиальную борьбу против этих договоренностей уже несколько недель. Основным аргументом противников сделки выступает скепсис относительно дееспособности Бейрута. Бен-Гвир заявил, что Ливан власти, в состав которой входят представители радикального крыла Хизбаллы, не способны и не станут проводить реальные разоружения боевиков. Несмотря на то, что ЦАЛЬ временно сохранит присутствие на большей части оборонительных рубежей, министр национальной безопасности настаивает, что полагаться на Ливан в вопросах демилитаризации региона недопустимо, а окончательное устранение угроз безопасности на северных границах могут осуществить исключительно Израиль. Военнослужащие, сказал Итамар Бен-Гвир. Военное руководство страны прогнозирует, что иранская сторона через свои прокси-силы попытается нарушить договоренности с Ливаном путем резкой эскалации вооруженного противостояния. Согласно оперативным оценкам, ожидается массированное увеличение интенсивности огня как по подразделениям, выполняющим задачи в Ливане, так и по приграничным населенным пунктам вдоль всей линии разграничения. Таким образом, оппоненты намерены продемонстрировать пренебрежение достигнутым договоренностям между Израилем и Ливаном. В ответ же израильское руководство выступает с предельно жестким предупреждением, заявляя о полной готовности немедленно задействовать сокрушительные и масштабные контрмеры в случае любой агрессии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически исключил возможность формирования узкого кабинета, назвав своей главной целью создание широкого правительства национального единства. На фоне продолжающихся внешних угроз Нетаньяху жестко предостерег от попыток посеять внутренний раскол, подчеркнув, что государство ни при каких обстоятельствах не допустит сценария гражданской войны. По его словам, единственной альтернативой такому объединению может стать лишь левое правительство, полностью зависящее от арабских партий. Идею национального примирения уже публично поддержал и министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар, отметивший, что этот шаг отражает жизненно необходимый вектор развития страны. Министерство обороны Израиля опубликовало уникальные архивные документы годовщине похищения Гилада Шалита. Рассекреченные журналы боевых действий оперативного штаба Южной бригады поминутно восстанавливают картину трагических событий, произошедших на границе с сектором Газа 25 июня 2006 года. Согласно записям, первая информация о мощных взрывах в районе Керем-Шалом поступила в 5:13 утра. Уже через минуту было зафиксировано сообщение о пострадавших, после чего началась экстренная мобилизация сил для отражения атаки боевиков, проникших через подземный туннель. Лишь в 6:40 в журнале появляется ключевая фраза «В танке не хватает бойца». Окончательное подтверждение и имя похищенного военнослужащего были внесены в сводку в 8 утра, после обнаружения его экипировки у пограничного заграждения. Напомню, что в 2006 году 19-летний солдат Гилад Шалит был похищен прямо из танка на границе с сектором Газа. 5 лет его удерживали в полной изоляции в подземельях сектора Газа. В 2011 году по так называемой сделке Шалита Израиль освободил рекордную 1027 палестинских террористов, включая и Яхью Синвара, в обмен на возвращение Шалита домой живым. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эддиб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает: величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа.

0: экстремисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с трагической вести Северного фронта. Официально разрешено к публикации имя павшего защитника страны. В ходе боя на юге Ливана погиб 21-летний житель Ашкелона, командир взвода 12-го батальона элитной бригады Голани Давид Хазут. Сообщается, что в ходе этого же боевого столкновения еще один израильский солдат получил ранение легкой степени тяжести. Он был оперативно эвакуирован с поля боя и доставлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. Раненому солдату скорейшего выздоровления. Павшему солдату светлая память. Кровавое воскресенье в Израиле. Беспрецедентная волна насилия захлестнула сразу несколько районов страны. Напомню, что сегодня утром 28 июня в Центральном округе в результате вооруженного нападения были застрелены двое мужчин в возрасте около 40 лет. Медики Маген Давид Адом констатировали их смерть на месте. По версии следствия, мотивом расстрела стал межсемейный конфликт, а общее число жертв криминала в арабском секторе с начала года достигла 140 человек. Практически одновременно серия заказных подрывов потрясла Гуш-Дан. Вслед за смертельным взрывом автомобиля в Яффо аналогичный инцидент произошел в Хулоне. Там в результате взрыва машины 30-летний мужчина получил множественные тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу Вольфсон. Следствие по данным инцидентам продолжается. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал подписанный с Ливаном документ, цитирую, «стратегической ошибкой» и официально потребовал от премьер-министра вынести соглашение на экстренное голосование военно-политического кабинета. Основным аргументом противников сделки выступает скепсис относительно дееспособности Бейрута. Бен-Гвир заявил, что ливанские власти, в состав которых входят представители радикального крыла Хизбаллы, не способны и не станут проводить реальные разоружения боевиков. Несмотря на то, что ЦАЛЬ временно сохранит присутствие на большей части оборонительных рубежей, министр национальной безопасности настаивает, что полагаться на Ливан в вопросах демилитаризации региона недопустимо, а окончательное устранение угроз безопасности на северных границах могут осуществить исключительно израильские военнослужащие, сказал Итамар Бен-Гвир. Военное руководство страны прогнозирует, что иранская сторона через свои прокси-силы попытается нарушить договоренности с Ливаном путем резкой эскалации вооруженного противостояния. Согласно оперативным оценкам, ожидается массированное увеличение интенсивности огня как по подразделениям, выполняющим задачи в Ливане, так и по приграничным населенным пунктам вдоль всей линии разграничения. Таким образом, оппоненты намерены продемонстрировать пренебрежение достигнутым договоренностям между Израилем и Ливаном. В ответ же израильское руководство выступает с предельно жестким предупреждением, заявляя о полной готовности немедленно задействовать сокрушительные и масштабные контрмеры в случае любой агрессии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически исключил возможность формирования узкого кабинета, назвав своей главной целью создание широкого правительства национального единства. На фоне продолжающихся внешних угроз Нетаньяху жестко предостерег от попыток посеять внутренний раскол, подчеркнув, что государство ни при каких обстоятельствах не допустит сценария гражданской войны. По его словам, единственной альтернативой такому объединению может стать лишь левое правительство, полностью зависящее от арабских партий. Идею национального примирения уже публично поддержал и министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар, отметивший, что этот шаг отражает жизненно необходимый вектор развития страны. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов, ночью плюс 23, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври»,

0: еврейская почта. Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям оставаться на связи.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Число жертв сегодняшних криминальных инцидентов продолжает расти. Стало известно, что 30-летний мужчина, тяжело раненый при взрыве автомобиля в Холоне, скончался в больнице Вольфсон. Этот подрыв стал вторым смертельным происшествием за последние часы после аналогичной гибели 40-летнего мужчины в Яффо. Черную хронологию этого дня дополняет расстрел в Центральном округе, где жертвами межсемейного конфликта стали двое мужчин. Полиция и экстренные службы констатируют беспрецедентный всплеск преступности по всему Израилю. Историческое решение Кабинета министров. Сегодня, 28 июня, правительство Израиля единогласно утвердило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о долгожданном официальном признании геноцида армян. Выступая на заседании, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поступить правильно никогда не поздно. В принятой правительственной резолюции четко указано, что, основываясь на моральном и историческом долге, еврейское государство признает факт геноцида армянского народа в период заката Османской империи. Кроме того, утвержденный документ устанавливает категорический запрет и осуждение любых попыток отрицания, минимизации или же искажения исторической правды об этой трагедии, говорится в сообщении. Политика уступок и подчинения международному давлению осталась в прошлом, благодаря действиям нынешнего правительства, которое изменило стратегическую концепцию безопасности Израиля. С таким заявлением выступил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, подчеркнув колоссальный вклад резервистов в трансформацию Ближнего Востока. Среди ключевых промежуточных итогов военной кампании министр выделил установление контроля ЦАЛЯ над зоной безопасности, охватывающий 70% территории сектора Газа, и ликвидацию террористической инфраструктуры. Аналогичные успехи зафиксированы и на северных рубежах, где армия обороны Израиля удерживает буферную зону в Ливане, уничтожая объекты боевиков. Смотрич указал на международное признание права Израиля на свободу действий. Кроме того, по оценкам министра, позиции руководства Исламской Республики теперь существенно ослабли в военном, экономическом экономическом и политическом аспекте, что повлекло за собой вытеснение влияния иранской стороны из региональных процессов, заявил Бецалель Смотрич. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при Министерстве обороны Израиля проведет национальную неделю готовности, главной темой которой станет сценарий разрушительного землетрясения. Уже на этой неделе в рамках масштабных мероприятий запланированы учения, оперативные оценки ситуации и профессиональные дискуссии. В них примут участие представители правительственных министерств, спасательных служб, сил безопасности и местных властей. Данный этап станет ключевым шагом в укреплении национальной устойчивости и послужит непосредственной базой для подготовки к системным стратегическим учениям общегосударственного уровня, проведение которых запланировано на следующий год. Напомню, что авиакомпания «Эль Аль» временно приостановила выполнение всех рейсов между Тель-Авивом и Москвой. Такое решение на прошлой неделе руководство израильского национального перевозчика приняло в связи, цитирую, «с последними геополитическими событиями в восточноевропейском регионе и новыми рисками для гражданской авиации». Ограничения на полеты в российскую столицу вводятся на ближайшие дни. Согласно официальному заявлению компании, в течение этой недели специалисты проведут повторную оценку ситуации с безопасностью, по итогам которой будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщений. Представители «Эль Аль» подчеркнули, что все пассажиры отмененных рейсов получат оперативные уведомления, а также смогут выбрать альтернативные варианты перелета или же оформить возврат средств. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов, ночью плюс 23, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM продолжает следить за событиями.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку. Построена при поддержке «Мефаль Апайс». Такие есть по всему Израилю. На школах, библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах.

0: Так. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря Мефаля Пайс. Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Число жертв сегодняшних криминальных инцидентов продолжает расти. Стало известно, что 30-летний мужчина, тяжело раненый при взрыве автомобиля в Холоне, скончался в больнице Вольфсон. Этот подрыв стал вторым смертельным происшествием за последние часы после аналогичной гибели 40-летнего мужчины в Яффо. Черную хронологию этого дня дополняет расстрел в Центральном округе, где жертвами межсемейного конфликта стали двое мужчин. Полиция и экстренные службы констатируют беспрецедентный всплеск преступности по всему Израилю. Историческое решение Кабинета министров. Сегодня, 28 июня, правительство Израиля единогласно утвердило предложение министра иностранных дел Гедеона Саара о долгожданном официальном признании геноцида армян. Выступая на заседании, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что поступить правильно никогда не поздно. В принятой правительственной резолюции четко указано, что, основываясь на моральном и историческом долге, еврейское государство признает факт геноцида армянского народа в период заката Османской империи. Кроме того, утвержденный документ устанавливает категорический запрет и осуждение любых попыток отрицания, минимизации или же искажения исторической правды об этой трагедии, говорится в сообщении. Политика уступок и подчинения международному давлению осталась в прошлом, благодаря действиям нынешнего правительства, которое изменило стратегическую концепцию безопасности Израиля. С таким заявлением выступил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, подчеркнув колоссальный вклад резервистов в трансформацию Ближнего Востока. Среди ключевых промежуточных итогов военной кампании министр выделил установление контроля ЦАЛЯ над зоной безопасности, охватывающий 70% территории сектора Газа, и ликвидацию террористической инфраструктуры. Аналогичные успехи зафиксированы и на северных рубежах, где армия обороны Израиля удерживает буферную зону в Ливане, уничтожая объекты боевиков. Смотрич указал на международное признание права Израиля на свободу действий. Кроме того, по оценкам министра, позиции руководства Исламской Республики теперь существенно ослабли в военном, экономическом и политическом аспекте, что повлекло за собой вытеснение влияния иранской стороны из региональных процессов, заявил Бецалель Смотрич. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при Министерстве обороны Израиля проведет национальную неделю готовности, главной темой которой станет сценарий разрушительного землетрясения. Уже на этой неделе в рамках масштабных мероприятий запланированы учения, оперативные оценки ситуации и профессиональные дискуссии. В них примут участие представители правительственных министерств, спасательных служб, сил безопасности и местных властей. Данный этап станет ключевым шагом в укреплении национальной устойчивости и послужит непосредственной базой для подготовки к системным стратегическим учениям общегосударственного уровня, проведение которых запланировано на следующий год. Напомню, что авиакомпания «Эль Аль» временно приостановила выполнение всех рейсов между Тель-Авивом и Москвой. Такое решение на прошлой неделе руководство израильского национального перевозчика приняло в связи, цитирую, «с последними геополитическими событиями в восточноевропейском регионе и новыми рисками для гражданской авиации». Ограничения на полеты в российскую столицу вводятся на ближайшие дни. Согласно официальному заявлению компании, в течение этой недели специалисты проведут повторную оценку ситуации с безопасностью, по итогам которой будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщений. Представители «Эль Аль» подчеркнули, что все пассажиры отмененных рейсов получат оперативные уведомления, а также смогут выбрать альтернативные варианты перелета или же оформить возврат средств. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 28 июня, в Израиле солнечно. Максимальная температура воздуха днем достигнет 30 градусов. Ночью плюс 23. Без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Кажется, дождь собирается.
4: Пятачок!
3: Что?
4: У тебя есть дома ружье?
3: Есть!
4: Неси его скорей!
5: Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает стоять на месте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: ранен. Морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как Шпицбергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: 106.4 FM.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит.

0: зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Апельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельскохозяйственных культур. Израильский опыт изучают специалисты со всего мира. Ведь речь идет не только о рыбоводстве, но и о том, как наука помогает по-новому использовать природные ресурсы. Если однажды будете путешествовать по Негеву или Араве и увидите среди песков рыбные фермы, не удивляйтесь. Пустыня неохотно раскрывает свои секреты. Но один из них сегодня помогает выращивать рыбу там, где еще совсем недавно это казалось невозможным.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано: «Действительно для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев всего несколькими годами ранее, эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными с Соединенными Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственную судьбу. Именно так Израиль получил самолет, который считался одной из самых тщательно охраняемых военных тайн своего времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамат» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе «Элит» 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис «Сугат» 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключений.

0: который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте.

0: Те Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113